0: pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –